Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 18 до 22 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Принцип формирования пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет намерены изменить в Беларуси. Соответствующую инициативу поддержал президент нашей страны. Корректировка предполагает, что размер выплаты увяжут с реальным доходом получателя. Минимальная сумма пособия будет не меньше действующих показателей. Максимумом станет отметка средней зарплаты по стране. Правительство определяет точные показатели. Потенциально новшество могут вступить в силу в следующем году. Власти Беларуси рассчитали суммы имущественных налогов для физлиц за прошлый год. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Посмотреть показатель можно через систему ЕРИП с помощью своего учетного номера плательщика. Также сумму платежа разместят в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Кроме того, ведомство отправляет извещения с помощью почты, в том числе электронной. Напомню, заплатить единый имущественный налог нужно не позднее 16 ноября.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная жара усложняет генерацию электроэнергии в странах Европы. Например, властям Румынии пришлось остановить единственную атомную электростанцию в стране. Причиной такого решения стало обмеление реки Дуная. Акватория больше не дает достаточное количество воды для безопасного охлаждения реакторов. Похожая ситуация и в Словении, где мощность единственной АЭС снизили на 20%. Гидроэлектростанции Германии также вырабатывают меньше электричества из-за обмеления рек. К новостям регионов. Экономика Минской области продолжает развиваться. Об этом рассказали в Минобл-исполкоме. В администрации сообщили о результатах за 6 месяцев года. Так, общее производство товаров и услуг увеличилось на 1.5% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Основным драйвером развития можно назвать промышленность. Также показатели улучшаются в сфере торговли и агропромышленном комплексе. Однако в ряде направлений есть отставание от плана, в их числе строительство. Тем не менее, ситуацию намерены исправить до конца года. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый вид зеркала. Элемент представляет из себя особую отражающую поверхность с множеством микроскопических структур. Последние изменяют падающие фотоны таким образом, что они формируют другое изображение. Например, прототип уникального зеркала отображал только цифру 8 вместо разных рукописных символов. Вместе с тем, ученые признают, технология еще очень сложна для применения в полевых условиях. Однако после доработок она может пригодиться военным и компаниям в сфере развлечений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Когда суббота отгремела, а воскресенье остается лишь воспоминанием, появляется он. Понедельник. Тот самый день, который стереотипно тяжелый.
2: Но, как мы и сказали, это лишь стереотипы. Более того, знаете ли вы, друзья, что в понедельник наши сердца бьются ровнее и спокойнее, чем в любой другой день недели. Природа сама дает нам зеленый свет после выходных. Так что это не день тягот, а день перезагрузки. Всем салют, доброе утречко.
1: Всем доброе утро. На часах 7 часов и 10 минут. Начало нового дня, новой недели и, конечно же, нашего нового утреннего полета на Минской волне. В студии Юлия Умарова и Женя Тихонов. И пока мы тут с вами расправляем крылья, давайте глянем в окно. Лето как-никак, а значит, сюрпризы с небес гарантированы. О погоде прямо сейчас.
0: О погоде.
2: Итак, друзья, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха утром и днем от 21 до 27, по юго-востоку ждем до 29.
1: В Минске днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха утром до плюс 15, днем до приличных 23.
2: Ну вот видите, не погода, а качели сплошные. Вчера лето, сегодня уже осенний запашок. Хорошо, что у нас есть план, который даже град не испортит.
1: Это правда. Поэтому зададим мотивацию всем на всю неделю с нашим гороскопом под конец часа.
2: Также, если вы любите ананасы и ищете способ их сделать, я не знаю, может законсервировать, то ждите рецепта от нас в середине часа.
1: И в этом часе также подробно обсудим, как Трамп провел свои выходные. Ну, кого же еще обсуждать в конце-то концов. Обещаем разобраться, где там правда, а где просто очередной инфоповод от американского президента.
2: Ну а пока, друзья, мы продолжаем заряжать вас хорошим настроением. У нас крылья расправлены, музыка заряжена, а настроение самое лучшее.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Женя, а ты заметил, что понедельник — это день перезагрузки?
2: Ну да, как мы и говорили.
1: Да, так что вот, самое время начать все заново. Пока мы тут с вами планируем новую неделю, в мире, как обычно, происходит что-то интересное. Угу. И первая новость к нам прилетела от президента США. Дональд Трамп, видимо, решил, что понедельник тоже отличный день, чтобы наметки поставить по своим планам.
2: Так, так.
1: И да, и сделал это с размахом.
2: Ну что же произошло, спросите вы. Вот представляете, он провел всю субботу в своей соцсети Truth Social, выкладывая картинки с надписью «2028» и намекая на победу то ли республиканцев, то ли самого себя на третьем сроке.
1: И самое эпичное — это, конечно же, фото с Джорджем Вашингтоном, сгенерированное искусственным интеллектом. Трамп там скачет на вороном коне, а первый президент США на белом. Красиво, ничего не скажешь.
2: И на самом деле между этими пафосными картинками черно-белое фото Трампа в кепке «Трамп 2028» с подписью «Мы победим».
1: При этом он сам признает, что «я бы хотел побаллотироваться, но закон очень строг». Имеется в виду 22-я поправка Конституции, которая запрещает избираться президентом больше двух раз. А помнишь, еще на ужине Ассоциация корреспондентов Белого дома он уже как-то появлялся в такой же кепке. И вот тогда сказал, третий срок будет еще лучше. Ну, в шутку или нет, проверим.
2: В любом случае, в понедельник утром нам есть над чем посмеяться. Пока мы тут планируем неделю, в Америке, похоже, зреет новый телесезон, скажем так, какого-нибудь «Дома-2».
1: «Белого
2: да?
1: дома».
2: Теперь «Белый дом-2». Теперь я точно понимаю, почему в Америке говорят, Трамп — это бесконечный сериал.
1: Точно.
2: То он в фургоне из-под еды от покушения скрывается, то в гольф играет под прикрытием зенитных систем. Ну а теперь вот, пожалуйста, конные прогулки с Вашингтона. Вам, пожалуйста, вот эти таблеточки принимайте.
1: Да, нейросети ему в этом здорово помогают. Создают образ сильного лидера. Ну ладно, пусть себе скачет, а мы с вами, друзья, скажем так, главное в этом понедельнике зарядиться хорошим настроением и вспомнить, что мы вместе.
2: Потому что «Улетное утро» здесь уже на Минской волне, так что если вы еще не поняли, с чего начать день, то просто включайте нас громче, ну а мы поможем подобрать нужную музыку и, конечно же, хорошее настроение.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копельское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Копель готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копельское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копельского и Клецкого района.
0: ОАО «Копельское» – агропредприятие 21 века.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: утро на МВ Радио.
1: Что ж, давайте уделим несколько минут и экзотике. К примеру, ананасу. Это вообще полезнейшее соцветие. Оно помогает пищеварению, насыщает витаминами и клетчаткой, и это далеко не все его достоинства. А еще он невероятно вкусный. Даже в коктейлях смотрится очень органично.
2: Но знаешь, есть два но. Во-первых, в магазинах он стоит как половина Rolls-Royce, да и найти спелый и неиспорченный экземпляр – та еще удача. Если покупной вариант не устраивает, возникает резонный вопрос: а что если сделать их самим? Ну а почему можно закатывать там, я не знаю, кабачки, да, баклажаны, варенье, компоты,
1: да,
2: а ананасы нельзя?
1: Абсолютно точно. Поэтому у нас нашелся старый мамин рецепт. Все гениально оказывается, просто
2: точно,
1: бюджетно и, главное, круглогодично.
2: И поэтому вкусно.
1: Конечно же. Поэтому сразу предупреждаем, что не смейтесь над кабачками, которые вам пытаются навязать родственники, потому что это наша база.
2: Но одних кабачков, конечно, мало. Готовьте банки, будем закатывать и ананас. Объем любой, но советуем пол-литровые брать. По классике их нужно простерилизовать. У кабачков удаляем семечки, срезаем кожуру и нарезаем небольшими дольками.
1: Но для того самого ананасового вкуса еще нам далековато. Тут-то нам и пригодятся все-таки

0: родственникам. Ну, а если хотим все на свой вкус, на глаз, то делаем самостоятельно.
1: В общем, да. И получается, что у нас посиделки дома, добавление в коктейли, да банально даже те же самые рецепты, которые вполне себе идут, прости господи, гавайскую пиццу, ну и, конечно же, с мясом. В общем, грубо
0: вкусно
1: говоря...
0: Вкусно и полезно, что еще надо.
1: Для всего сгодится, так что запоминаем и не отказываемся от кабачков, наверное, уже никогда.
0: Ну и не отказываемся также от порции хорошей музыки на МВ-радио прямо сейчас для вас.

0: Гороскоп на удачу.
1: А у нас тут улетное пробуждение на волне хорошего настроения. Ну что, звездные дети, держитесь. Ученые заявили, что чем сильнее человек верит в астрологию, тем он громче наверняка слушает Минскую волну. И купимся ли мы на гороскоп в понедельник, вопрос, конечно, интересный. Но, как говорится, все ответы у нас уже прямо здесь.
2: Да, и правда, купимся ли мы или нет, в зависимости от того, что гороскоп нам предложит сегодня. Поэтому начнем зачитывать все его достоинства. Итак, Овен. Сегодня особенно важно прислушиваться к себе. Лишний ум и чужие мнения могут сбить с толку. Однако интуиция точно подскажет верный путь.
1: Тельцы, кто-то попытается поколебнуть вашу уверенность, но чужие сомнения не ваш груз. Держите свой курс, и у вас достаточно сил для того, чтобы оставаться на плаву.
2: Близнецы, день может начаться с рутины, но ближе к вечеру вас ждет неожиданный поворот. Главное, не принимать скоропалительных решений. Иногда лучше просто понаблюдать.
1: Раки, некоторые вопросы, которые казались вам неразрешимыми, начнут проясняться.
2: Отлично.
1: Вот тут важно не только увидеть ответ, но и воспользоваться им.
2: Львы, сегодня вам придется проявить твердость. Кто-то ждет от вас лидерства, но не спешите бросаться в бой. Если игра не стоит свеч, то лучше оставить ее другим.
1: Точно. Девы, ваша внимательность к деталям сегодня принесет пользу, но не зацикливайтесь на мелочах. Важнее увидеть общую картину, чем заострять в незначительных нюансах.
2: Ни слова больше. Весы, сегодня важно сохранять хладнокровие. Не спешите принимать решения под давлением. Ваша дальновидность – ваш главный инструмент.
1: Скорпионы, к вам может прийти неожиданное предложение, которое с первого взгляда кажется незначительным. Не торопитесь с отказом. Возможно, это именно тот шанс, который вам был нужен.
2: Так что, скорпионы, вцепитесь в них обеими клешнями. Стрельцы, день будет наполнен событиями, которые подталкивают к действию. Если долго откладывать шаг вперед, то сейчас самое время его сделать.
1: Конечно, с понедельника новая жизнь.
2: Угу.
1: Козероги, есть идея, но не хватает решимости. Сегодня именно тот день, когда стоит сделать шаг навстречу новому. Риск оправдан, если сердце, конечно же, говорит «да».
2: Водолеям, решение, которое давно откладывали, потребует окончательного ответа. Доверьтесь своим ощущениям, вы уже знаете правильный путь.
1: И рыбы, сегодня вы легко сможете повести за собой людей или произвести впечатление, но не переоцениваете свои силы. Иногда лучше делегировать задачи.
2: Слушай, довольно-таки получился у нас сумбурный по настроению гороскоп. Но
1: продуктивный,
2: от этого,
1: я бы сказала.
2: Но от этого, да, он не будет менее продуктивным или, допустим, неработающим. Главное, поверьте или не поверьте в то, что написано, и живите всегда так, как говорит вам ваше сердце.
1: Ну вот, рыбам было суждено, что там, делегировать задачи. Мы тоже воспользуемся этим советом и уже в ближайшее время ждем в гостях новости от Артема Титова. Он к нам спешит, а мы пока займем эту небольшую паузу музыкой. А Настя для всех поет песню «Гроза».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Эта бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Билтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: Я знаю законы нашей страны.
9: И я знаю законы нашей страны.
7: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
10: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на высокой ноте. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит у границ Беларуси и сколько может стоить автомобиль.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Индонезии с Днем независимости этой страны. Глава нашего государства уверен, что праздник отражает большую силу народа азиатского государства. Александр Лукашенко надеется, что официальные Минск и Джакарта быстро претворят в жизнь ранее достигнутые договоренности. Также политик подчеркнул, что будет рад вновь принять коллегу в Беларуси. Президент пожелал Прабова Субианта здоровья и благополучия, а жителям Индонезии – мира, единства и успехов в национальном развитии. Западные страны снизили число своих сил возле границы с Беларусью. Об этом заявили в Министерстве обороны нашей республики. Как отметили в ведомстве, речь идет как о воздушных, так и сухопутных подразделениях. Например, специалисты фиксируют меньшее число полетов разведывательной и боевой авиации вдоль рубежей. Потому военные считают, что сейчас каких-либо угроз для безопасности Беларуси нет. Тем не менее, власти нашей страны продолжают следить за обстановкой.
0: К новостям в мире.
1: Большинство жителей США считают экономику своей страны несправедливой. Соответствующий опрос провели для местного телеканала CBS News. Так, 60% респондентов уверены, что им сложнее купить дом, растить детей и поддерживать финансовую стабильность, чем прошлым поколениям. Особенно часто эту точку зрения озвучивают люди в возрасте до 45 лет. Кроме того, треть участников исследования заявила о негативном отношении к системе капитализма. К новостям регионов. Комитет госконтроля проведет новую телефонную линию. Ведомство изучает эффективность торговли школьными товарами. Например, жители центрального региона могут рассказать об отсутствии необходимых товаров в магазинах или их ненадлежащем качестве. Сообщать о всех подобных случаях предлагают завтра в рабочее время. Номер для связи можно узнать на официальных ресурсах КГК Минской области. И в завершение выпуска. Первый электрокар компании Ferrari продали на аукционе за 40 миллионов долларов. Организатором торгов выступил дом Sotheby's. Как пишет агентство Bloomberg, лот стал самым дорогим среди новых автомобилей во всем мире и за всю историю. Вырученные деньги пойдут на финансирование образовательных проектов Ferrari. Напомню, речь идет о модели Luce. Мощность ее двигателя более 1000 лошадиных сил, а запас хода превышает 500 километров от одного заряда батареи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Сегодня в это понедельничное утро мы с вами на Минской волне. Друзья, наша утренняя волна работает безотказно.
4: О, да.
3: С вами Юля и Женя. И понедельник — это слово, знаете, у многих вызывает легкую дрожь, у других зевоту. У третьих желание оставаться с нами. Предлагаем посмотреть на понедельник иначе. Вот знаете, есть такая фраза: понедельник — это не начало недели, а возможность начать все заново.
4: Слушай, есть смысл в твоих словах, потому что по факту это тоже, ну, не просто какой-то день, когда нужно закрывать там отчеты, на планерке какие-то бежать. О, помолимся перед планеркой. Это возможность направить всю ее в свою пользу и выстроить неделю под себя.
3: Ой, Жень, так и хочется сейчас всем пожелать, чтобы понедельник стал днем силы, а не вызова. Но знаешь, в моей жизни была такая история. Я, например, начинала бегать именно с понедельника, потому что этот день задает тон всей недели.
4: Ну, допустим, а я в прошлый понедельник решил, что начну снова подучивать испанский.
3: Вот.
4: И обещаю, что к концу недели я уже, ну, грубо говоря, сумею на нескольких языках здороваться так точно. Ну, по крайней мере, пробовать буду.
3: Но в этом и есть суть понедельника. Дать себе шанс. Не нужно ждать 1 января или следующего дня рождения. Понедельник наступает каждую неделю. Это как перезагрузка системы, которую нам подарила сама жизнь.
4: Но с другой стороны, а почему всегда нужно что-то начинать с понедельника?
3: Так проще.
4: Вот смотри, допустим, нам же абсолютно с тобой не важно, это какой сегодня день недели, если у нас есть планы, как и всегда.
3: Конечно, по ним мы будем двигаться.
4: Конечно же, поэтому мы обязательно поиграем с вами в рубрике «Шифр работы» под конец часа и разыграем билеты, между прочим, VR Live.
3: Также узнаем, что принесли с собой пловцы из Марокко в Сеуту и почему ситуация в Испании лишь накаляется. С этим всем разберемся в середине часа.
4: А также через несколько треков давайте-ка обсудим с вами праздники на это 17 августа, потому что мы уже перевалили с вами за экватор этого месяца и до осени рукой подать.
3: Вот и славно, планы утвердились. Осталось пожелать всем доброго утра и поставить хорошую музыку.

0: всем приемники погромче, потому что 17 августа уже за окном. Да и в целом в календаре тоже оно присутствует. Поэтому отмечать выход на работу многим не хочется. Не праздник все-таки.
1: А мы отметим.
0: Это будет первый повод. И вот второй, и под пару поводов еще тоже так же отметим. Поэтому записывайте.
1: Итак, сегодня в календаре день любимого дивана. Особенно он становится важен и нужен прямо сейчас, да, Жень, чувствуется тягость к нему. Когда на работу мы летим после выходных, любой любимый диван — это вообще как тихая гавань, к которому не подпускаешь никого, а просто получаешь релакс от жизни или просмотра телевизора.
0: Ну, условно, да. У каждого человека в доме должно быть его личное место. И иногда такие места защищаются очень ревностно. Никому не сидеть и вообще не смотреть в ту сторону. Вот, допустим, как с креслом у Шелдона Купера из «Теории большого взрыва», если кто-нибудь смотрел. Так что, возможно, тоже перейдем здесь в метафоры и пожелаем вам вашей личной тихой гавани, чтобы это не было.
1: И где бы это ни было, даже если это рабочее место за компьютером. Да. Друзья, держитесь, мы с вами. И второй повод, с одной стороны, растратный, с другой – экономный. День комиссионного магазина, он же секонд-хенд. Тот самый, где выставлены поддержанные товары, которые вполне себе могут обрести жизнь в руках нового хозяина. И мы сейчас говорим не только даже про одежду, но и про технику, да вообще про что угодно. И наше любимое, переведем это все, опять же таки, в метафору.
0: Ага, потому что многое заслуживает на самом деле второго шанса. И на самом деле его используют, даже майка какая-нибудь. А вот люди иногда не дают себе второго шанса. Ну ладно, сегодня можно сделать рейд по любимому.
1: Не будьте так категоричны.
0: Не будьте, абсолютно. Всегда, если что-то не получилось, можно пробовать еще и еще и еще. А если на третий раз не вышло, ну может просто и правда оно не ваше. Или подождет до лучших времен. Но на всякий случай сегодня можно сделать рейд по любимым точкам, где вы закупаетесь. Мы знаем, что не каждый признается, что в такие магазины ходит, но если сегодня будет очень выгодная скидка, то тем более рекомендуем.
1: Но мне все-таки близка идея второго шанса, поэтому, друзья, если вы с первого не проснулись, то наша музыка это все исправит.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Знаете, вот до недавних событий, в принципе, еще очень-очень сильно хотелось посетить Испанию. Однако, испанская Сиута решила побить все рекорды по гостеприимству, как мы помним. Глава МВД Испании официально заявил, что около 5000 мигрантов остаются в анклаве после того массового забега через границу. Угу. То есть, получается, не уехали, вполне себе задержались.
2: Да, Жень, только вот местные врачи говорят, что 5000-ная толпа – это не просто проблемы с жильем и едой. Это теперь еще и передвижной инкубатор, потому что в городе уже начались вспышки туберкулеза, кори, чесотки и диареи. Причем все одновременно. Как говорится, пришли за лучшей жизнью, а взяли с собой весь медицинский справочник.
1: И главный врач Сиуты Энрике Равиральта вообще заявил, что это бомба замедленного действия. Ну, если честно, судя по чесотке, бомба не то чтобы очень замедленная. Она уже тикает и довольно, к сожалению, бодро. А теперь он просит власти усилить санитарный контроль, потому что боятся холеры.
2: Ну да, потому что холера — это уже не смешно.
1: Вообще.
2: Хотя, мне кажется, тут можно подойти с практической стороны.
1: Ну-ка.
2: Мигранты есть, так, болезни есть тоже, врачи нервничают. Очевидный вывод. Испанским властям сейчас нужны не столько полицейские, сколько огромные запасы мыла, хлорки, желательно еще душ на каждом углу.
1: Ну, а вообще, если отбросить всякие там шутки и предрассудки, ситуация на самом деле довольно-то простая. Либо они прямо сейчас налаживают эпидемиологические контроль, либо получается раздают те самые антисептики, как в 2020 году многие помнят, либо через неделю все будем обсуждать уже не миграционный кризис, а закрытие курортного сезона в том регионе. Поэтому, потому что инфекциям, в отличие от тех же самых мигрантов, визы не нужны.
2: Да, так что держите кулачки за испанских врачей и мойте руки на всякий случай. Ну, мы, конечно, далеко от этого, но традиции гигиены еще никому не мешали. И также идем дальше по нашей программе.
1: Что у нас там, кстати? А, да, музыкальная пауза, а сразу же после нее мы поиграем с вами в рубрике «Шифр работ», так что готовьтесь.

0: Шифробот.
1: Так, ну мы полагаем, что мы уже достаточно успели разогреться для того, чтобы прийти к нашей первой игре на сегодня. Время как раз для нее, это сколько у нас? 8 часов и 35 минут, ничего себе! Поэтому вперед! Сегодня мы с вами будем играть за сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life.
2: И наша игра, друзья, отлично тонизирует и восстанавливает весь внутренний баланс. И все, что вам надо, это, конечно же, побывать в клубе виртуальной реальности. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. Для вас 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Но опять же, фейс-контроль никто не отменял. Сегодня мы будем, как и всегда, непредвзяты и действовать по строго определенным правилам. Смотрите, что потребуется. Забежать в наш Инстаграм, конечно же, подписаться на него.
2: Мы проверим обязательно.
1: И посмотреть, что же все-таки было такое изображено у нас сегодня в виде эмоджи в нашей сторис. Как только вы догадаетесь, ваши варианты ответа присылайте в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, а можно также в Инстаграм, но только обязательно укажите номер, чтобы мы потом впоследствии могли быстрее с вами связаться.
2: Все координаты известны. Сегодня у нас 3 эмоджи, 1 шифр, 1 знаменитый. Знаменитейший мультфильм, да, я думаю, про него, если и не слышали, то, если не смотрели, то, по крайней мере, слышали.
1: Может быть, даже и блюдо знаете соответствующее. Ага. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы выбираем человека под номером 26 и отправляем его в клуб виртуальной реальности. Поэтому музыка идет, ну а мы идем искать
2: Поехали.
1: Победителя.
2: Поехали.
0: Наши на Минской волне.

0: Плачут небеса, друзья, говорят. Да нет, вранье, наоборот, они танцуют и поют вместе с нами в унисон, потому что именно сегодня мы разыграли с нашей подачки билеты в виртуальную реальность VR Life. И кому-то очень сильно повезет.
1: Мало того, что кому-то очень сильно повезет, так еще и это хороший повод пересмотреть уже, наверное, классику анимации, мультфильм «Рататуй», который сегодня был загадан. Вот, признаюсь, смотрела?
0: Ну, конечно, смотрела, но повод пересмотреть, дабы вспомнить все яркие моменты.
1: Великолепно, но замечательно.
0: Яркий день сложится, я точно знаю, у Екатерины.
1: Номер, который заканчивается на 15-24. Екатерина, мы вас поздравляем. Вы огромнейшая молодец. Сегодня можете, в принципе, пересмотреть как мультфильм, так и насладиться впечатлениями уже в клубе виртуальной реальности VR Life, потому что вы сегодня оказались 26-й. Ура, ура, ура.
0: Да, 26-е, а значит, отправляйтесь в клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получать в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Вот и великолепно. Екатерину таки отправили, сами зарядились вашим настроением, главное, вашим откликом. Это замечательно, значит, мы делаем свое дело правильно, и мы делаем его хорошо. А вот справится ли со своей задачей Артем Титов и нашел ли он новости?
0: Это остается пока загадкой.
1: На самом деле, никакой загадки. Больше вопрос это, что конкретно он принесет.
0: Подожди, но он же нас сейчас слышит.
1: Конечно.
0: Так что надо ему вызов
1: отправить. Давай, кысь-кысь сюда уже.
0: Давай, Артем, мы тебя ждем.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама собака mvolna.бай. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
1: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что беспокоило власти Франции и где прошел конкурс на самую некрасивую собаку.
1: Новости.
2: Аграрии Беларуси должны увеличить объем собранного зерна по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент нашей страны. Он напомнил, что речь идет о преодолении отметки в 11 миллионов тонн ресурса. Александр Лукашенко уверен, достижение такого результата укрепит экономику нашей страны и увеличит доходы от продажи зерна за рубеж. Напомню, пока что в Беларуси собрали около 8 миллионов тонн ресурса. Беларусь продолжает обмениваться информацией о движении своих военно-воздушных сил с соседними западными странами. Об этом рассказали в Министерстве обороны нашей республики. Как отметили в ведомстве, речь идет о Польше, Литве и Латвии. Государства предупреждают друг друга о полетах в приграничной зоне. Такой механизм позволяет предотвратить рост напряженности в регионе.
1: Новостям в мире.
2: Правительство Франции проведет экстренное совещание сегодня. Об этом пишет одна из крупнейших газет страны «Фигаро». Причиной мероприятия называют недавнюю кибератаку на налоговую службу европейского государства. Согласно последней информации, хакерам удалось похитить записи более чем о 650 тысячах юридических и физических лиц Франции. Власти страны намерены обсудить реакцию на инцидент и укрепление цифровой защиты своих органов. Сезон охоты на трех видов копытных животных вскоре откроют в Беларуси. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. Речь идет о лосе, благородном олене и лане. Их добыча станет возможна с четверга и до конца сентября. Вместе с тем энтузиасты должны придерживаться ряда правил. Например, нужно придерживаться двух видов охоты из засады и с подхода. Также выслеживать стоит только взрослых самцов либо животных с дефектами развития любого пола и возраста. И в завершение выпуска. Состоялся конкурс на звание самой уродливой собаки в мире. Мероприятие организовали в США. Событие проходит ежегодно. Оно призвано показать, что домашние питомцы ценны именно за счет тех эмоций, что они приносят своим хозяевам. Первое место в уникальном состязании заняла 6-летний мокс по кличке Джинни. У собаки всегда высунут язык. Когда-то ее нашли в деревянном ящике в горах Южной Кореи. Пес принес своим хозяевам денежный приз в 5000 долларов. Также изображение победителя используют в производстве упаковок собачьего корма.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: И какой сегодня день классный, потому что мы вместе с вами на волне 97.4 FM и шоу «Улетное утро» еще целый час будет вещать. Так что если вы еще не поняли, с чего начинать день, просто включайте нас погромче. Главное в этом всем начать, а мы поможем подобрать нужную музыку и хорошее настроение.
5: Но знаете, что еще помогает сбодриться с утра почище любого эспрессо? Внезапно апельсиновый сок. Оказывается,
4: слышала, да.
5: Всего 500 миллилитров свежевыжатого сока в день исправит массу проблем со здоровьем. В нем содержатся крутые вещества, которые выключают гены воспаления и, главное, давление, что очень важно людям после 30.
4: И с
5: также,
4: утра.
5: Конечно же, поддерживают сердце, что важно в любом возрасте, и кишечник, а еще улучшают обмен веществ.
4: То есть помогают худеть и контролировать вес в том числе. Отлично, я уже налила себе стаканчик, и самое приятное, положительные эффекты заметили у тех, кто пил как свежевыжатый сок, так и тех, кто просто ел регулярно апельсины. Поэтому хотите быть здоровым и бодрым, добавляйте апельсины в свой рацион. Ну и нас включайте.
5: Конечно же, вместе с «Минской волной» все будет отлично. И напоминаем, что Юлия Умарова и Женя Тихонов здесь. «Минская волна» для вас. Отличного понедельника и улетной недели вместе с нашими планами на последний час.
4: Итак, друзья, какой трек зарядит нас на остаток этого дня? Сделаем выбор в удачной посадке, поэтому уже заходите в Инстаграм и голосуйте.
5: А также мы считаем, что утро должно быть не просто добрым, а еще и приятным, и главное, насыщенным сюрпризами. Поэтому сегодня мы и разыгрываем сертификат в Pixeland.
4: Да, друзья, поэтому никуда не расходитесь. Впереди все только самое лучшее и, конечно же, музыкальное.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Есть такая теория, которую мы готовы подтвердить практикой. Как утро встретишь, так день не проведешь. Ну, а у нас, кстати, еще и понедельник, между прочим. И чем больше драйва мы с вами выдадим сейчас, тем больший заряд будет у нас на всю оставшуюся неделю. Поверьте, и нам есть, кстати, что предложить.
2: Конечно, у нас сегодня забег с рывком. И прямо сейчас окунемся в Пикселенд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас, друзья, комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Без выходных работают с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, примерно как мы с Юлей, ха-ха, не смешно. В общем, в любом случае, идем мы с вами дальше. И что же придется сделать для того, чтобы попасть в этот самый Пикселенд? Элементарно и просто. Смотрите, нужно всего лишь слушать музыку на МВ-радио. Где-то там, среди песен, найдется такая маленькая выдающаяся секретная фраза, которую вы должны услышать и прислать ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Окажетесь первым и самым точным, подарок ваш.
2: Да, если так случится, что карты будут и звезды на вашей стороне, отправитесь в развлекательный центр для всей семьи Pixieland. Поэтому, друзья, верьте в себя, а мы верим в вас.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
10: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, и поймали, и вылетело, и все прошло у нас просто замечательно. Mm-hmm. Теперь мы на 100% уверены, что проснулись абсолютно все. Все готовы к новому дню и к новой неделе, что очень важно, с чем вас. И, конечно же, поздравляем.
2: Итак, сегодняшний день уже звучит как праздник, потому что вновь заиграли, вы услышали голоса ведущих, а значит, подарки тоже мы разыгрываем. Pixeland сегодня это был наш подарок, развлекательный mm-hmm. центр для всей семьи. И он отправляется в руки Алексея. Алексей, последние цифры номера 2005. Алексей, мы вас поздравляем. Ждите заветное сообщение от нашей команды. И редактор расскажет, как забрать свой подарок.
1: Подарок, конечно же, это сертификат Pixeland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
2: И также напомним, что правильный ответ в игре был «Отдохнули, а теперь в путь».
1: О, это про нас, да.
2: Это звучит как манифест, да, перейти к следующему прослушиванию песни.

0: «Удачная посадка».
1: Есть такая философская мысль, что уверенным можно быть только лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Ну, в нашем с вами случае мы понятия не имеем, как пройдет этот день, и тем более уж неделя. Остается только верить, что треки мы подобрали для вас отличные.
2: Лучше, чем даже отличные, друзья, это «Удачная посадка». Время помочь нам в выборе песни, которая закончит это трехчасовое улетное утро. Проголосовать можно в Инстаграме, ну и если вы все-таки аудиал, то после прослушивания каждого эпизода песни. Также присылайте нам ответы на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Как уже у нас и заведено, что треки с разным настроением, с разным исполнением, даже небольшой языковой барьер между ними тоже

0: Dragons, Thunder. Знаете, а ведь какие заряжающие треки у этой группы, которая изменила рок в 21 веке. Mm-hmm. Сама песня напоминает это самое ощущение перед бурей, а настроение задает, будто ты в эту бурю готов ехать с головой. Ну, причем, как и мы в новую
1: причем,
0: неделю.
1: Да, абсолютно как бы спокойно наблюдая за прекрасными раскатами грома, который, кстати, сегодня в Минске обещается. Mm-hmm. Так что, если вам кажется, что эта песня для вас, эта песня про вас, и, в принципе, вы готовы построить под нее свое настроение или, наоборот, руководствоваться им, тогда голосуйте за нее. Ну, а у нас пока что есть еще
0: да,
1: и другой.
0: Да, есть песня номер два. Может, она вам понравится больше?

0: Это зажигательный скутер с треком The Spell Remains. Знаем мы этого хитмейкера, между прочим, с пеленок. Треки всегда способны разжечь огонь. Дайте 150 зарядов бодрости в один момент и, главное, въесться в голову. Это будет хороший вариант не столько для уверенности, наверное, в себе на сегодняшний день, сколько для легкой встряски для себя и всех, кто слушает этот трек.
1: А большего нам в понедельник и не надо. Mm-hmm. Поэтому, если песня нравится, если вы хотите ее послушать и вспомнить целиком, то голосуйте в Viber. Telegram наша открыта 8029-10-10-307.
0: Да, главное, вот и самый такой вот сочный момент, то, что пока что эти треки 50 на 50 по голосам.
1: Да, правда идут.
0: То есть, куда все-таки накренятся эти самые весы, это мы узнаем через несколько треков.

0: И вот, друзья, 9 часов 44 минуты. Время прощаться, время финалить это красивое трехчасовое шоу под названием «Улетное утро».
1: Да, вот на самом деле та самая точка. Мы здесь уже на посадке. Готовимся к тому, чтобы уже пододвинуть трап, один из двух, в любом случае, к нашему авиалайнеру. И пожелать вам, конечно же, хорошего, удачного и приятного, насыщенного на эмоции понедельника.
0: И делать мы это все будем под песню, за которую большинство из вас проголосовали. Это Imagine Dragons, песня «Thunder». Ее и послушаем в ближайшее время. Насладимся тем самым, мне кажется, душным воздухом перед грозой или перед бурей.
1: Именно да? Так, но главное, что этот воздух будет заряжен на ту самую энергию, которую мы с вами пронесем на протяжении всей этой недели, а может быть даже и немного больше. С другой стороны, даже немного жаль, что в этой рубрике мы не можем наступить себе на горло и
0: послушать
1: поставить сразу
0: две песни подряд. Хотелось бы, да, но мы исправимся в следующий раз. Обязательно «Скутер» еще прозвучит в нашем эфире.
1: Обязательно.
0: А пока, друзья, всем отличного настроения и заряженного понедельника.
1: С вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов. «Улетное утро» складывает свои полномочия. Всем пока.
2: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.бай. Наши на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какие артефакты украли в Италии.
0: Новости.
1: Аграриям Беларуси необходимо использовать поймы рек. Об этом заявил президент нашей страны. Глава государства уверен, что благодаря такому шагу хозяйства получат большое количество дополнительных земель. Кроме того, за счет кошения участков можно увеличить объемы сена для кормления животных. Напомню, поймы рек – это низинные регионы вдоль русла акватории. Они обладают довольно плодородными, но постоянно затапливаемыми землями. Инфляция в Беларуси может быть ниже прогнозного уровня по итогам года, так считают эксперты Евразийского банка развития. Они отмечают, сейчас показатель держится ниже отметки в 4,5%. Ранее правительство определило, что цены в нашей стране должны вырасти не более чем на 7%. Специалисты уверены, если ситуация на внутреннем и внешних рынках не изменится значительным образом, то инфляция не достигнет установленного показателя.
0: К новостям в мире.
1: Власти Бельгии пытаются справиться с крупнейшим лесным пожаром в истории страны. Огонь охватил более 3000 гектаров земель на востоке государства. Такая площадь сравнима с размерами Молодечно. Вместе с тем пламя продолжает распространяться на новые территории. На помощь бельгийским службам уже направили 7 специализированных вертолетов из Нидерландов и 2 самолета из резерва Евросоюза. Работу пожарных осложняют засуха и наличие всего 2 автодорог к региону пожара. К новостям регионов. Новые молодые специалисты продолжают приходить в трудовые коллективы Минской области. Например, стал больше штат Вилейской центральной райбольницы. Там начали работать около 20 юных медиков. В их числе травматолог-ортопед, невролог, 2 педиатра и стоматолог-ортопед. Также коллектив учреждения усилили 8 специалистов среднего звена. Напомню, в этом году в организации Минской области должны прийти около 5500 молодых кадров. И в завершение выпуска. 4 картины известного художника украли в Италии. Инцидент произошел в одном из музеев на острове Сицилия. Неизвестные проникли в учреждение и похитили работы Антонелло да Мессина. Его считают одним из самых талантливых творцов эпохи Возрождения в Южной Италии. Специалисты отмечают, что воры забрали 3 из 5 полотен одного большого произведения искусства. Предположительно, злоумышленники не успели снять все картины. Полиция ищет преступников.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Финская волна.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в вооруженных силах Беларуси и какая легенда спорта готова завершить карьеру.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут делать все необходимое для сохранения мира в стране. Об этом заявил президент нашего государства. Он подчеркнул, что официальный Минск не заинтересован в ведении каких-либо боевых действий. Политик также отметил, Беларусь стала домом для представителей многих народов и верований. Власти и далее будут работать над сохранением мирного сосуществования разных людей внутри страны. Среди прочего, президент призвал белорусов активно трудиться на благо республики. Беларусь продолжает развивать свои авиасилы и войска противовоздушной обороны. Об этом заявили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что подразделения получают современные образцы необходимой техники. Также военных активно обучают использованию новых машин и оборудования. Кроме того, инженеры занимаются ремонтом и обновлением инфраструктуры, например, аэродромов. Среди прочего, белорусские летчики участвуют в учениях со странами-союзниками. Так сейчас специалисты оттачивают навыки вместе с коллегами из России и Китая.
0: К новостям в мире.
1: Вспышка лихорадки Эбола в Конго стала самой смертоносной в истории этой страны. Такое заявление выпустили власти африканского государства. По словам специалистов, от вируса уже погибли около 2500 человек. Летальность распространяющегося штамма составляет практически 50%. Ранее Всемирная организация здравоохранения добилась от международного сообщества наращивания усилий по борьбе со вспышкой. Разные государства и структуры выделили около 300 миллионов долларов на работу медиков в Конго. Гражданин Беларуси погиб в Грузии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Трагедия произошла в небольшом курортном поселке Чакви на юго-западе страны. Согласно предварительной информации, мужчину сбил поезд. Дипломаты и другие специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Посольство Беларуси в Грузии связалось с родственниками погибшего и оказывает им необходимую помощь. И в завершение выпуска. Знаменитый футболист Криштиану Роналду готов завершить свою карьеру. Об этом пишет издание Vogue. Капитан сборной Португалии сам признался, что желает покинуть спорт до конца года. Позже он намерен сосредоточить свое внимание на других сферах. Вместе с тем, атлет не привел каких-либо подробностей. Напомню, ранее многие аналитики отмечали слабую игру Криштиану Роналду на недавнем чемпионате мира по футболу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на «Минской волне».
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Список летних трендов едва ли можно назвать скучным. Скорее, модный гардероб сегодня строится по принципу «праздник каждый день». Вот и самые актуальные брюки этого лета из тафты. Ткань, которую раньше ассоциировали исключительно с вечерними платьями, теперь отлично вписывается в повседневные образы. У тафты деликатный, ненавязчивый блеск, который делает весь образ более гламурным. Из тафты сегодня шьют самые разные фасоны брюк. От широких палаццо до трендовых аладдинов, карго и баллонов. Как носить? Чтобы образ не выглядел перегруженным, с нейтральным по дизайну верхом, базовой майкой, простой рубашкой или однотонным джемпером. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в «Минской правде».
8: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
9: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
1: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Ираном и на что способны нейросети.
1: Новости.
2: Правительство Беларуси изменяет правила перевозок тяжеловесных грузов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предполагает, что тяжеловесные и крупногабаритные машины могут ехать со скоростью до 70 км в час при сопровождении. Однако машины не должны ухудшать безопасность дорожного движения. Также правовой акт отменяет ограничительные параметры тяжеловесных грузов, если за их состоянием следят автомобили сопровождения и прикрытия. Новшества вступают в силу через месяц после официальной публикации постановления. Беларусь и Иран готовятся установить стратегическое партнерство друг с другом. Такое заявление сделал глава Нижней палаты парламента нашей страны Игорь Сергиенко. Это произошло во время его встречи с послом Исламской Республики Алирезой Санеи. Спикер также отметил, что официальные Минск и Тегеран разрабатывают план взаимодействия на следующие 5 лет. Когда именно страны могут заключить новые соглашения, пока неизвестно.
1: К новостям в мире.
2: Стоимость перевозок по важнейшим водным маршрутам планеты значительно выросла. Об этом пишет издание Financial Times. В качестве примера журналисты приводят цену транспортировки нефти из Персидского залива в Азию. Показатель достиг самого высокого уровня за последние 20 лет. Аналогичные изменения коснулись движения судов через Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря. Специалисты поясняют такие изменения геополитической нестабильностью и множественными засухами. Потенциально ситуация может привести к удорожанию многих товаров. Новостям регионов. Минская область продолжает удерживать первое место по количеству собранного зерна в этом году. Такой информацией поделились в Министерстве сельского хозяйства. Аграрии центрального региона получили уже более 2 миллионов и 220 тысяч тонн ресурса. Показатель составляет более четверти от всего объема урожая в республике. На второе и третье места можно поставить Гродненскую и Брестскую области соответственно. Они собрали около 1 600 000 тонн зерна. И в завершение выпуска. Нейросеть впервые самостоятельно уволила человека. Об этом пишет из британское издание The Times. По словам журналистов, речь идет об экспериментальном проекте в США. Система от одного из ведущих разработчиков управляет деятельностью небольшого магазина в Сан-Франциско. В прошлом месяце алгоритм решил разорвать трудовые отношения с одним из сотрудников. Специалисты отмечают, нейросети активно учатся бизнес-процессам. Однако системы все еще регулярно делают ошибки, порой даже в самых простых механизмах.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вероника Романова снова вернулась к вам между делом с таким вот заявлением. Понедельник, друзья мои, он как река. Если ему не сопротивляться, он подхватит вас и понесет незаметно через всю неделю снова к заслуженным законным выходным. Важно при этом, естественно, расслабиться, плыть по течению, чтобы не утонуть в делах и не захлебнуться в дедлайнах. Так что не заплываем за буйки и гребем вдоль берега в ритм, естественно, любимых хитов. Совсем скоро на МВ-радио здесь для вас прозвучит летняя зажигательная «Я сама» от Соляной и Ксении Левчик. Ну и чуть раньше «Girl» от Jonas Blue. Всем девчонкам, да и мальчишкам этого дня посвящается.
1: Между делом на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот кто-то самостоятельно отлично справляется, а за кем-то нужен глаз да глаз. Присматривать и контролировать нужно то, что попало наделает. Вот вроде бы взрослый человек, еще и президент называется. Рассказываю.
1: В курсе дела.
0: Пока Францию охватывают лесные пожары и аномальная жара, президент страны Эммануэль Макрон отдыхает на Лазурном берегу. Его фото на гидроцикле вызвали настоящий скандал. Снимки появились на обложке одного популярного французского журнала. На них Макрон катается на гидроцикле у своей летней резиденции. В это время на юго-западе Франции бушуют масштабные пожары. В одном из регионов огонь уничтожил около 1700 гектаров. Почти 700 человек эвакуированы. А всего этим летом в стране выгорело почти 116 тысяч гектаров. Не до веселья остальным, однако. Оппозиция, естественно, в ярости. Лидер зеленых Марин Тандельье заявила, что французы переживают апокалиптическое лето, пока президент балует себя рекламной фотосессией. Многие граждане не могут позволить себе отпуск, а он, посмотрите-ка, плещется, резвится и развлекается, вместо того, чтобы помогать службам со стихией. Ну или хотя бы минимально проявить солидарность к своему народу. В окружении президента попытались оправдаться, мол, это все работы ради и пользы для. Но это вряд ли успокоит теперь французов. Надо сказать, рейтинг Макрона и без того на историческом минимуме. Вот по некоторым данным его не одобряют около 80% французов. А любой дополнительный повод для критики только ухудшает ситуацию. Похоже, осенний политический сезон для него начнется не с позиции инициативы, а с позиции оправдания. И отбиваясь от оппозиции, отдыхать ему уже будет, увы, некогда. Хотя он вроде как уже и так наотдыхался, получается.

0: Друзья мои, надеюсь, вы с чувствами к этому времени уже определились и нужные поводы для радости на 17 августа вспомнили. Самое время о них рассказывать и привет, поздравления своим близким передавать. Присылайте на Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Чуть позже все зачитаю, ну а пока вам о погоде расскажу.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.
0: Переменная облачность по Беларуси, местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный, при грозах порывистый, температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27, по юго-востоку, ну смотрите-ка, какое лето жаркое продолжается, до плюс 29. В Минске днем переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 21-23, вечером 16-18.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на

0: Допускаю, друзья, что кое-кому сегодня не спалось, и он просто не мог дождаться наступления момента и возможности, чтобы поздравить с важным событием важного в жизни человека.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, что для ваших приветов и сообщений, и поздравлений есть единый номер Viber, Telegram 8029 10 10 307. Также, если удобно пользоваться СМС, присылайте на 9704. Вот что зачитаю от Владислава. Привет, Минская волна, спешу поделиться прекрасным событием. Все эти выходные отмечали нашу свадьбу с любимой моей Алиночкой Картиночкой. Все прошло просто отлично, хотя мы очень волновались. Спасибо всем нашим родственникам и друзьям, вы потрясающие гости. Именно благодаря вам мы запомним свой день навсегда. А 15 августа теперь самый лучший у нас день в году. Аминь, могу добавить. Пусть будет Владислав вот так дальше по жизни. Ежегодно, каждое десятилетие и никак иначе. Какой вы зайка, вот я хочу отметить. Алина, вам так повезло. Смотрите, как ласково с вами обращается. Продолжайте носить свою, теперь уже жену, новоиспеченную на руках. Оберегайте. Обязательно, несмотря на все, что будет у вас случаться и происходить. Но, Алина, вы пусть всегда отвечаете взаимностью своему Владиславику. Не знаю, как ласково его зовете. Смотрите всегда, друзья, в одном направлении. Любви вам, страсти. Ну и оторвите, что ли, сейчас последующую песню на МВ-радио. Боб Синклер для вас.
1: Эфирный чат.

0: реклама.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит с доходами белорусов и какую проблему нашли у самолетов Boeing.
0: Новости.
1: Необходимо усовершенствовать систему орошения полей в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что республика обладает довольно большим числом рек и озер. Александр Лукашенко уверен, акватории можно использовать для подачи влаги на сельскохозяйственные земли в засушливые периоды. Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило 6 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению, пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
0: К новостям в мире.
1: Срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном истек. Об этом сообщает арабский телеканал Аль-Джазира. Речь идет о предварительном соглашении официальных Вашингтона и Тегерана. Стороны договорились временно прекратить боевые действия и выработать более весомые компромиссы в течение 2 месяцев. Однако Белый дом и Исламская Республика так и не смогли разработать новые условия перемирия. Более того, Иран заявляет о готовности сменить свою позицию с оборонительной на атакующую. Новостям регионов. Велопробег молодых педагогов Минской области пройдет в Мядельском районе. Мероприятие организуют в субботу. Его приурочат к году белорусской женщины. В событии намерены участвовать различные люди, от учителей до депутатов и руководящего состава центрального региона. Энтузиастам нужно будет преодолеть дистанцию в 20 километров. Специалисты также проведут митинг у обелиска партизанам Вилейского района. Завершением велопробега станет диалоговая площадка. И в завершение выпуска. Самолеты корпорации Boeing имеют серьезную брешь безопасности. Соответствующий эксперимент провела группа специалистов из США. Они выявили почти неиспользуемый порт техобслуживания под носовой частью воздушного судна. Оказалось, что элемент позволяет манипулировать критически важной информацией. Например, инженеры смогли изменить маршрут движения лайнера и подменить сведения о его весе. Специалисты признают, брешь можно использовать только при физическом доступе к самолету. Однако взлом порта занимает меньше минуты, что создает потенциальную опасность будущим полетам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Всем привет и отличного понедельника. Продолжаем заряжаться, чтобы энергии хватило вплоть до следующих выходных. Ну и делать это можно не только под музыку на МВ-радио, но и еще в наших социальных сетях. Например, в телеграм-канале уже есть астропрогноз, буквально для всех знаков зодиака на всю неделю вперед. Ну, а я, Ника Романова, заряжать вас буду в ближайшее время в эфире отличным настроением в игре «Из песни слов не выкинешь». Ну и заодно приятным подарком от нашего партнера прокатчика катамаранов. Так что никуда не отлучайтесь, принимайте активное участие, не пропустите условия.
0: Добавим.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход – открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: сказать от лица МВ Радио и наших слушателей большое спасибо нашим партнерам за то, что предоставляют нам такие прекрасные подарки, а главное, замечательные идеи для летнего досуга. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Легко. В парке Янки Купал у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Фламинго, лебедь, акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься! У нас на кону один пригласительный аж на четверых на целый час проката.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Кстати, друзья, если вы уже успели выиграть и воспользоваться вот таким сертификатом, расскажите нам или даже покажите, как провели время. Вайбер, Телеграм. У нас для этого есть 8029-1010-307. Ну и скоро вам эти координаты еще пригодятся, чтобы ответы мое, на мое задание, конечно же, присылать. Итак, друзья, в понедельник очень важно друг друга, естественно, поддерживать и держаться вот как бы всем вместе. Поэтому эта песня будет очень даже кстати. Five Star Family, вместе мы. Фрагмент послушаем, одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать нам, еще раз повторю, координаты. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. Давайте сегодня 28-го по счету с правильным ответом награжу подарком и сертификатом на эти самые катамараны.
1: Какого слова

пятница. Все равно день счастливый, потому что мы проводим его вместе на одной волне. И это, конечно же, МВ Радио. Но я вижу, уже полетели ваши ответы. Мне нужен 28-й. Что было запикано в этой песне Five Star Family, присылайте обязательно. Ну и совсем скоро мы подведем итоги и наградим кого-то аж на четверых проходом, прокатом, вернее, на катамараны. Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.

пятница, друзья мои, это пора, когда грустить абсолютно некогда, зато всегда найдется время на приятную водную прогулку. Хотите покататься на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Это легко осуществить. В парке Янки Купалу, фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. И, кстати, не только они. Получите незабываемый час романтики.

0: Или семейного веселья. Погнали кататься с МВ. Радио 1 пригласительный на 4 персоны у нас прямо сейчас на кону. И очень интересно, кому же он достанется.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, друзья, некоторое время назад мы с вами слушали фрагмент песни «Вместе мы» Five-Star Family. Ваша задача была вычислить запиканное слово. И, кстати, возможно, к удивлению, некоторым обнаружится прямо сейчас, что это было слово «секреты». Давайте проверим.
1: Правильный ответ.

0: вместе мы.
1: И безошибочно ответила 28-й нам и слово это секрет прислал, причем тоже без ошибки, без единой. Ангелина, 5296, последние цифры номера. Ангелина, мы вас поздравляем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться вот этим самым невозможно крутым пригласительным аж на четверых. Ну, если вдруг вы не наберете столько человек с собой, можно ведь и вдвоем покататься, и втроем. Как уж соизволите.
2: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какой рекорд установили наши соотечественники.
0: Новости.
1: Инфляция в Беларуси по итогам этого года не превысит установленный лимит в 7%. Об этом сообщает Евразийский банк развития. По данным аналитиков, в июле годовой рост цен в стране превысил 4%. Это значительно ниже допустимого уровня. При этом подорожание продуктов замедлилось, несмотря на слабый сезонный спад цен на овощи и фрукты. В то же время непродовольственные товары стали расти в цене чуть быстрее. Тем не менее, базовая инфляция осталась стабильной. Пассажирооборот в Беларуси вырос почти на 7,5% за 7 месяцев этого года. Об этом сообщили в Национальном статкомитете. Услугами пассажирского транспорта за этот период воспользовались более 950 миллионов человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель немного увеличился. Кроме того, вырос и грузооборот транспорта. Общий объем перевозок превысил 42 миллиарда тонн на километров.
0: К новостям в мире.
1: Сильные ливни затопили склад с радиоактивными отходами в Японии. Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в городе Тиба. Три резервуара оказались затоплены, есть вероятность утечки отходов. При этом негативного воздействия на окружающую среду пока не зафиксировано. Причиной затопления стал сильный напор дождевой воды, который сломал закрытую дверь. После рекордных дождей в префектуре погибли 10 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Власти приступили к координации мер поддержки пострадавших районов. К новостям регионов. Дзержинский район преодолел отметку в 100 тысяч тонн молочного зерна. С этим достижением аграриев поздравил председатель Миноблысполкома Алексей Кушнаренко. Он адресовал слова признательности комбайнерам, водителям и операторам зерносушильных комплексов. Глава центрального региона отметил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе и грамотной организации труда. Он пожелал хозяйствам не сбавлять темпы и завершить жатву без потерь. И в завершение выпуска. Грибной фестиваль, посвященный возвращению знаменитого вкуса чипсов «Белые грибы со сметаной», прошел в Минске. Организаторы подготовили концерты, грибное дефиле, квизы, мастер-классы и специальное меню. Главным событием стало приготовление огромной порции картошки с грибами. На тарелке оказалось 300 килограммов блюда со сметаной. Достижения зафиксировали как национальный рекорд и внесли в Книгу рекордов Беларуси.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: И вот Яника Романова между делом принесла вам не только свою любовь, но и интересную информацию. Последние сутки в интернете обсуждают неприятную историю. Мошенники захватили аккаунт певицы Клавы Коки в Инстаграм. Сама артистка уже предупредила поклонников о ЧП, ее супруг Дмитрий Масленников попросил подписчиков ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые публикуются от имени Клавы, и тем более не переводить мошенникам деньги. Ну вот как так, ребята, вот только свадьбу такую красивую, романтичную сыграли, а тут вот так подпортить впечатление. Они еще нам вот не все фотки с мероприятия выложили, показали. Но схема, как говорится, стара как мир. Злоумышленники обещают раздачу денег или выгодные розыгрыши, а на самом деле собирают наши с вами личные данные, чтобы обчистить банковские карты. И знаете, эта история лишнее напоминание о том, что под ударом может оказаться буквально каждый, даже и у вас, если всего 50 подписчиков, мошенники все равно могут попытаться взломать страницу, чтобы использовать ваше имя для обмана друзей и родных. Вот меня, помню, как-то в ВК несколько лет назад взломали. Именно поэтому сегодня в нашей рубрике «Здоровый интерес» мы поговорим обязательно о цифровой безопасности. Как не стать жертвой взлома и что делать, если это уже случилось. Услышимся через несколько минут. Не пропустите, ведь это спасет ваши нервы и, главное, деньги.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

0: слушаете «Лето» на Минской волне. 97,4 FM.
1: Вот чтобы ваше лето, которое вы слушаете и проживаете, ничто не могло омрачить, разбираемся сегодня с цифровой безопасностью. Как не стать тем самым другом, который просит денег взаймы у своих подписчиков в 2 часа ночи?
0: Здоровый интерес.
1: Знакома вам такая ситуация? Вам пишет близкий человек: «Привет, скинь код, я забыл пароль от страницы». Или: «Проголосуй за моего племянника по ссылке». Стоп! Первое и главное правило современного человека – здоровый скепсис. Мошенники сегодня – мастера перевоплощения. Они могут прикинуться вашей бабушкой, начальником или даже любимым певцом. Но есть один железобетонный способ их раскусить. Запомните, никто в здравом уме не будет писать вам в личку: «Это срочно, подтверди номер». Если получили такое, берите паузу. Просто позвоните человеку по обычному телефону. Один звонок сэкономит вам нервы и деньги. И, кстати, о деньгах. Если вас просят оплатить спасение аккаунта или перейти по подозрительной ссылке, это 100% обман. Настоящий сотрудник техподдержки никогда не пишет в мессенджере первым и уж точно не требует кода из СМС. А чтобы не пришлось спасать свой собственный профиль, есть экстренный план профилактики, который можно сделать прямо сейчас, пока вы слушаете МВ-радио. Во-первых, зайдите в настройки безопасности и включите двухфакторную аутентификацию. Представьте, что это вторая дверь в вашей квартире. Если первую взломали, вторая просто так не поддастся. Во-вторых, проверьте, не подключены ли к вашему аккаунту чужие устройства, и смело удалите их оттуда. В-третьих, самый важный лайфхак. Никогда не храните в переписке в соцсетях фото паспорта, коды банковских карт и пароли от почты. Если аккаунт взломают, эту информацию украдут в первую очередь. И помните, что пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это не защита, а открытое приглашение. Усложните жизнь хакерам, придумайте что-то пооригинальнее. Будьте здоровы в прямом и в цифровом смысле.
0: Здоровый интерес.

0: реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько иностранцев приехали в Беларусь и какой рекорд побил робот.
0: Новости.
1: Розничный товарооборот вырос в Беларуси на 8%. Об этом информирует Национальный статкомитет. Специалисты проанализировали первые 7 месяцев этого и прошлого годов. Так, в этом году общий объем розничного товарооборота превысил 33 миллиарда рублей. Аналогичный показатель оптовой торговли вырос по сравнению с прошлым годом. Что касается сферы общественного питания, сумма операций составила порядка 4,5 миллиардов рублей. Более 153 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили около 1 400 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Цены на перевозки по ключевым морским коридорам мира достигли рекордных уровней. Об этом сообщает газета Financial Times. Причинами стали конфликт на Ближнем Востоке и длительные засухи в Европе и Латинской Америке. Рост затронул Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря. Так, тарифы на перевозку нефти из Персидского залива в Азию выросли до рекордных $15 за баррель. Эксперты предупреждают о возможном росте потребительских расходов и уязвимости глобальных цепочек поставок. К новостям регионов. Более 90 новых игровых и спортивных площадок установили в Минской области. Такими данными за 7 месяцев года поделились в ЖКХ Минской области. Современные комплексы появились в разных населенных пунктах. Параллельно коммунальные службы отремонтировали около 500 единиц детского игрового оборудования. Специалисты заменили изношенные детали, обновили покрытие и проверили крепления. Работа по созданию комфортных и безопасных условий для детей продолжается и находится на постоянном контроле. И в завершение выпуска. Китайский гуманоидный робот побил человеческие рекорды по бегу и прыжкам в высоту. Об этом сообщила компания Uni3. Робот прыгнул на 2 метра и разогнался до скорости более 12,5 метров в секунду. Ранее другой китайский аппарат «Молния» пробежал полумарафон за 48 минут и 19 секунд. Напомню, в Китае активно развивают человекоподобных роботов. На следующей неделе в Пекине пройдут всемирные игры гуманоидных роботов с участием более 2000 машин.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: люди.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают родителям школьников и где снимется Джонни Депп.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства Юрия Горлова. Основной темой встречи стали ход уборочной кампании и посев озимых культур. Руководитель ведомства отметил, что уборка зерновых завершается. Аграрии ожидают прибавку к урожаю прошлого года. Так, намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Также аграрии планируют собрать 1,5 миллиона тонн рапса и 2,5 миллиона тонн кукурузы. По словам министра, общий урожай с этими культурами достигнет 11,5 миллионов тонн. Большинству школьников Беларуси не нужна медицинская справка к 1 сентября. Это касается тех детей, кто уже посещает школу и срок действия предыдущего документа не истек. Плановый медицинский осмотр проводится раз в год в месяц рождения ребенка. Исключение составляют дети, которые впервые поступают в первый класс или в детский сад. Им потребуется медицинское обследование и справка. Для занятий в спортивной секции может понадобиться отдельный документ с допуском к нагрузкам.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Новая договоренность продлевает режим тишины на ближайшие 2 месяца. Действие предыдущего меморандума истекает сегодня. Документ был подписан президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкяном при посредничестве Пакистана. Соглашение разработали для прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Прокуратура Минской области завершила суд по делу о крупной краже на нефтехимическом предприятии. Об этом рассказали в самом ведомстве. Бывший директор предприятия с 3 соучастниками организовали схему хищения через завышение цен эффективные договоры. Общий ущерб составил более 2 миллионов и 200 тысяч рублей. Фигурантам необходимо выплатить крупные штрафы и понести наказание в виде ограничения свободы. И в завершение выпуска. Голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новом фильме «Пираты Карибского моря». Об этом заявил продюсер картины Джерри Брукхаймер. Сейчас с актером ведутся переговоры, а команда работает над сценарием. В новой картине актер может стать второстепенным персонажем. Напомню, предыдущая часть франшизы вышла в 2017 году. Тогда она собрала почти 800 миллионов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Вам не кажется, что номера на наших тачках информативные, но какие-то скучные и вообще без изысков? Может, добавить чего?
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Если вы об этом задумывались, то здесь вы не одиноки. На медне в социальных сетях выстрелила ветка. А что если прокачать наши номера? К примеру, добавить пометку о прохождении техосмотра и навесить герб вашего родного города. А что? Информативность никуда не пропала, а чувство эстетики всегда возвышает, не так ли? Вообще, идея сама по себе не нова. Ее уже используют, как каршеринг, наверное, западных странах, и все бы ничего, но идея имеет ворох критики. Причем достаточно обоснованной.
0: Автонавигатор.
2: Начнем вот с чего. Представьте, сколько придется конкретному городу. Да, именно городу, а не области, как сейчас, закупить болванок с гербом. Это ломает всю логистику, скорость выдачи, да и в принципе дороговато. Но и на этом не все. Теперь представьте, что с прохождением осмотра вам номера придется менять каждый раз. А это не то, чтобы бюджетная процедура для водителя. Про очереди в регистрационных органах я вообще молчу. Адок, особенно если учесть нашу любовь к очередям. Однако поддержка тоже не обошла идею стороной. Авторы начали предлагать свои варианты реализации. Вот, к примеру, герб сделать в виде наклейки на номер, а вот информацию о техосмотре убрать с глаз долой и сердца вон. Зачем перегружать номер?
0: Личное мнение.
2: Мое мнение таково. Можно, но зачем? В моем понимании считываемость и практичность все-таки превыше всего. А вся эта волокита в инстанциях, лишние траты попусту не нужны ни вам, ни мне. Хотя варианты и правда попадались красивые, иногда все-таки велосипед переизобретать не стоит вовсе.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Неважно, какой у вас номер машины. Помните номер нашей студии 8029-1010-307.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор» на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44. Без возрастных ограничений.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит с ценами и насколько полезен кофе.
0: Новости.
1: Валютная выручка от экспорта белорусской сельхозпродукции по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. Поступление выручки показывает прирост более 25% к уровню прошлого года. Министр отметил, что интерес к белорусским продуктам в мире остается высоким. Ранее президент указывал на недостаточные темпы продаж сливочного масла. Однако сейчас ситуация улучшилась. С июня сладкие запасы этого продукта снизились примерно на 10 тысяч тонн. Ценовая ситуация в Беларуси остается стабильной и находится под контролем. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снабкова с представителями торговых сетей и импортерами. Участники обсудили динамику цен после отмены регулирования и рынок социально значимых товаров. Предпосылок для роста розничных цен нет, однако возможно возобновление их регулирования. Местным органам поручено анализировать цены в регионах и усилить превентивную работу для предотвращения нарушений.
0: Новостям в мире.
1: Военно-морские силы США заключили с компанией Raytheon контракт на сумму в почти 23 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters. Контракт рассчитан на 7 лет. Он нацелен на увеличение производства крылатых ракет «Томагавк» до 1000 единиц в год. США активно поставляли вооружение союзникам и использовали боеприпасы в ходе конфликта в Иране. Это вызвало обеспокоенность по поводу запасов ракет. Новый контракт призван восполнить эти объемы. К новостям регионов. Девочку спасли на водоеме в Клецком районе. Об этом сообщает АСВОД. Инцидент произошел в агрогородке Мороч. Ребенок заплыл за буйки и не смог вернуться к берегу. Девочка оказалась на глубине более 1,5 метра в 15 метрах от берега. Родители находились на берегу и думали, что ребенок играет. Спасатели вытащили ребенка из воды и доставили на сушу. Медицинская помощь девочке не потребовалась. И в завершение выпуска. Регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом тела у мужчин и женщин. К такому выводу пришли ученые из Финляндии. Специалисты проанализировали данные более 2000 жителей страны в возрасте 46 лет. Любители кофе имели меньше общего и висцерального жира, а мышечная масса у них была выше. У них также был более низкий уровень аминокислот, которые повышают риск диабета второго типа. У мужчин отметили более высокий уровень тестостерона. Авторы теперь планируют выяснить, какие вещества в кофе дают эти эффекты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем добрый вечер, это Вика Красовская и уютное вечернее «Как дома» шоу на МВ Радио. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте любимый чай и выдыхайте. Рабочий день окончательно сдал свои позиции. Знаете, ребят, у меня есть такой лайфхак, чтобы подальше убрать телефон, чтобы он вас не тревожил. Просто отложите куда-нибудь далеко-далеко, ну как минимум на час, чтобы руки не тянулись проверить очередное сообщение, уведомление или рабочий чат, который постоянно будет разрываться. Поверьте, это наладит ваш сон, успокоит нервную систему, ну и все вытекающее. И так прекрасно знаете. Поэтому посвящайте время себе, своей семье, своей любимой кухне. Кстати, у нас будет игра «Что не так у шефа», тоже пригодится. Ну и, как всегда, слушайте классную музыку, которая всегда поднимет настроение. Впереди любимая всеми нами игра «Перепелка», где я разыграю билет в попуганю. Ну а в финале часа расскажу, что там происходит в Анкаре, потому что один робот по имени Фика решил потребовать денег. Никуда не переключайтесь. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
0: «Как дома» шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ.

0: радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, на календаре 17 августа, на часах 18, можно даже загадать желание. Если вы не были еще на море в этом году, то поверьте, стоит отправиться, ведь бархатный сезон впереди. Но если хочется цветотерапии, то я вам вообще рекомендую никуда не ехать, а лучше остаться у нас здесь в игре «Перепелка» и поучаствовать, забрать сертификат на посещение попугайни. Это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходи на Есенина 6, станция метро Малиновка, с 10 утра до 9 вечера. Такая цветотерапия вам точно понравится, потому что хочется ярких красок, хочется положительных эмоций. А попугаи, ну это вообще птицы, не просто независимые, куда хочу, туда лечу, а вы можете их фотографировать, и вам за это ничего плохого не будет, а только позитивные эмоции. И, кстати, отметка на МВ-радио в наш Инстаграм тоже приветствуется, потому что мы своих самых ярких, самых креативных слушателей всегда перепостим, и будет вам тоже такая приятная плюшка. Ну, а мы начинаем игру, в которой искусственный интеллект сражается с человеческим разумом и не просто интеллектом, а знаниями, которые были накоплены, ну, как минимум, с подросткового возраста. Я включаю хит, который сделал искусственный наш друг. Будет он без имени, я решила его никак не называть, потому что это не имеет никакого смысла. Главное запомнить, что он сделал. Популярный хит на свой манер максимально апгрейдил, музыка вообще изменилась полностью, а вот слова остались прежними. Ваша задача вспомнить, кто эту песню спел, и прислать ответы в Viber и Telegram по номеру 8029-1010-307. Побеждает сегодня, естественно, 17-е сообщение. Ну, я буду предсказуемой, я же не нейросеть, я обычная женщина, как говорится. Ну, давайте слушать задание, которое сегодня вам точно понравится.

0: такая версия, предпочтительно на МВ Радио, от искусственного интеллекта, который знает толк в переделке. 8029-1010-307. Жду ваше сообщение. 17-е сегодня у нас победная. Билет в попугайню сам себя не выиграет.
1: Как дома шоу на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Перепелка.
1: На часах 17:30 МВ радио в ваших динамиках, и мы продолжаем этот вечер вместе с искусственным интеллектом, который переделывает популярные хиты на свой манер. Ну а мы уже обязательно с удовольствием слушаем, да еще и призы с подарками раздаем. Ну что же, что происходило у нас буквально несколько минут назад? Давайте послушаем. Нейросеть продолжает удивлять, но и мы, конечно же, тоже отвечаем правильно. Хит, который вы 100% слышали, под который вы танцевали, вы знаете, кто его спел, но не все, правда, догадались. 17-е сообщение должно было прийти в наш мессенджер. Оно, правда, найдено. Давайте напомню задание.

0: версия рок-баллады прозвучала на МВ радио, но у ней Россия девушка с характером, поэтому каждый раз мы слышим иные версии известного хита. Ну давайте послушаем оригинал, кто эту песню спел впервые, и уже назовем имя победителя.
1: Оригинал.

0: конечно, песня «Без любви» группы «Руки вверх», которая вышла в 99-м году. Тогда же состоялась и скандальная премьера клипа, который вообще не похож ни разу ни на один клип группы «Руки вверх». Обязательно посмотрите, если вы еще этого не видели. Хорошо, что у нас есть такая возможность. Не то, что в 99-м году. То ли за бюджета, то ли за какого-то креативного замысла. Теперь мы уже не узнаем никогда правды. Но мы узнаем имя победителя. Человека, который 17-м по счету прислал свой правильный ответ. Зовут девушку Ирина. Последние цифры номера 1996. Ирина, я вас поздравляю. Вы становитесь обладательницей сертификата на посещение попугайни, уникального развлечения для детей и взрослых. Там собрано более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и, самое главное для современного человека, фотографировать, выкладывать в соцсеть, отмечать Минскую волну и получать большое количество сердечек. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Еще, кстати, до начала учебного года времени предостаточно, ну, как минимум 2 недели, поэтому, если вы уже детей позабирали из детских лагерей, от бабушек и еще откуда-нибудь, куда вы их там свозили, обязательно сводите в попугайни, пусть они получат порцию позитива и приятного времяпрепровождения, чтобы учебный год задался уже на всю катушку в хорошем расположении духа. Ну, а я уж совсем скоро вернусь, подниму вам тоже настроение, расскажу, что там произошло в Турции, в Анкаре.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Уважаемые дамы и господа, пристегните ремни. Хочется так начать этот выпуск. В турецкой Анкаре зафиксировано первое официальное восстание машин. Правда, пока исключительно на почве здорового капитализма. Рассказываю. Робот-официант по имени Фико, отпахав в местном ресторане всего две ударные недели, заявил шефу: «Хватит эксплуатировать железо». Наглый, но бесконечно обаятельный андроид открыто потребовал заслуженный отдых и немедленного повышения зарплаты. Ну, посетители, конечно же, в восторге. Гости выстраиваются в очередь не ради кебаба, а чтобы посмотреть в глаза наглому куску кремния, который каждый день безапелляционно клянчит прибавку. Оказалось, бунт – это чистой воды пиар-ход. Веселые программисты зашли в прошивку Фика функцию ежедневно вымогательства, чтобы в зале царил юмор, а у кассы позитив. Но знаете что? Фика железка требует денег с лицом кирпича и без тени сомнения. Вот знаете, у человека не у каждого есть такая функция и возможность подойти к боссу, к начальнику и сказать: ну когда же будет у меня прибавка? Ну попробуйте, поучитесь, посмотрите. Берем пример у лучших пока, к сожалению, андроидов. Ну а мы смотрим на часы, они пока 17.44. Я понимаю, что рабочий день у многих завершается. Я вас с этим поздравляю. Напоминаю, что «Минскую волну» можно слушать не только в FM-диапазоне, но и скачав приложение «Национальный радиоплеер», добавить нас в избранное и в идеальном качестве на территории не только нашей страны, но и за пределами найти, чтобы каждый вечер находить свое любимое «Как дома» шоу. Я же с вами не прощаюсь. В начале часа в студии появится Яна Довбенко и расскажет всем самые свежие и актуальные новости.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и насколько быстро тают ледники в Альпах.
0: Новости.
1: Новый порядок передвижения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ обновляет правила участия таких машин в дорожном движении. В некоторых случаях максимальную скорость грузовиков с сопровождением увеличат до 70 км в час. При наличии автомобиля прикрытия и машины сопровождения ограничения полностью снимаются. Постановление вступит в силу через месяц после официального опубликования. Озимый рапс в Беларуси посеян на 58% запланированных площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. В посевную кампанию включились все регионы республики. В частности, в Витебской области севкультуры планируется завершить раньше остальных регионов. Параллельно в хозяйствах страны начались работы по теребению льна долгунца. В связи с благоприятными погодными условиями аграрии вышли в поля раньше запланированного. Это позволяет увеличить темп работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: К новостям в мире.
1: Масштабный пожар бушует на греческом острове Саламин. В результате инцидента погибли 2 человека и еще 10 получили ранения. Из опасного региона спасатели эвакуировали около 600 человек. Огонь уничтожил множество домов и лесов. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. Отмечу, с начала года в Греции сгорело более 30 тысяч гектаров территории. Новостям регионов. Мужчина повредил 3 припаркованных автомобиля в Минском районе. Об этом сообщили в ГАИ. Житель Молодечнинского края управлял трактором без водительских прав. Мужчина не соблюдал безопасный боковой интервал и задел 3 иномарки. После столкновения он съехал с дороги и скрылся. Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту допуска водителя к работе проводится проверка. И в завершение выпуска. Скорость таяния альпийских ледников достигла исторического минимума. Об этом сообщают ученые из Швейцарии. Такой эффект объясняют волнами жары в Европе. В частности, на Ронском леднике за месяц исчезло более 4 метров ледяной толщины. Всего в Швейцарии с 2016 по 2023 год исчезло 160 ледников. Ученые констатируют, аномальная жара стала рекордной в Европе. Из-за погодных условий значительно сократился уровень воды в Рейне. В Швейцарии запретили полив и закрыли бассейны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Добрый вечер всем, кто подключился к нашей радиостанции. Вечер набирает обороты, а у меня новость, что первый электрокар Феррари продали на аукционе за 40 миллионов долларов. Это, кстати, в 62 раза больше официальной цены. А он какой-то мультимиллионер купил, решил прокатиться на этой раритетной, тачке. И, вы знаете, меня удивляет, что продолжают электрокары набирать популярность. Но, кстати, дизайн оказался неоднозначным. Раскритиковали его бывшие руководители Феррари. Но уж, как говорится, на вкус и цвет товарищ нет.
1: Обстановка на дорогах.
0: Мы расскажем, сколько у нас автомобилей находится в черте города Минска. Сервис Яндекс говорит 5 баллов. Мы, как всегда, рассказываем самые основные улицы, которые наполнены автомобилями. Это Козлова, проспект Машерова, улица Ленина, пересечение проспекта Независимости. На Победителей есть небольшое затруднение движения на Долгобродской в сторону тракторного завода. Имеется пробка. Далее съезд на Аранскую со стороны Свердлова. Небольшое затруднение движения. И также на улице Ванеева и перекрестке с Партизанским проспектом. Кольцевая в очень хорошем расположении духа находится, потому что на ней действительно легко сейчас передвигаться во все стороны, куда бы вы ни отправились. Ну, а с Минской волной это делать гораздо будет веселее, бодрее и, кстати, выгоднее, потому что совсем скоро я разыграю сумку-холодильник от наших друзей-партнеров. Поэтому оставайтесь вместе с нами и никуда не переключайтесь.
1: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Минская волна на связи. Я обещала, я разыграю тот подарок, который был заявлен буквально несколько минут назад. Я знаю, что готовить мы не все любим, но уж поесть вкусно – это желание каждого честного человека, который работал целый день. На кону у нас сумка-холодильник, которая пригодится в любом автомобиле. А если уж вы не автолюбитель и не обладаете этим гаджетом, то вы можете подарить своему мужу, своему папе, брату. Да и вообще в целом подарок, я считаю, роскошный, потому что это та вещь, на которой многие автомобилисты экономят и говорят, да зачем она мне надо? А уж поверьте, когда жаркое лето и когда мороженое не доезжает из магазина в дом, этот гаджет точно вам понадобится. Наш партнер розыгрыша — компания «Атлант М». Автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили. Юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Друзья, обязательно обращайтесь. Ну а в нашей игре «Что не так у шефа» напоминаю правила. Я читаю рецепт популярного блюда, которое вы сможете запросто приготовить у себя дома. Добавляю что-то лишнее. Ваша задача — догадаться и прислать ответы либо в Viber, либо в Telegram по номеру 8029-1010-307. Ну, раз уж сегодня 17 августа, я буду следовать своим традициям, то и победит 17-е сообщение, конечно же, с правильным ответом. Будем готовить сегодня гратен. Да, звучит как высокая кухня, но на самом деле максимально простое блюдо, которое зародилось во французской провинции Дофине в 18 веке. В общем, когда кухарки заметили, что запекшийся на дне горшочка румяный сливочный слой – это самое вкусное, и стали намеренно добиваться такой корочки. Первое официальное письменное упоминание картофельного гратена датируется 1788 годом. Вот такая у нас глубочайшая история, такой экскурс я провела благодаря интернету, потому что сама, признаюсь честно, не помнила и не знала, но гратен я как минимум читала где-то в меню дорогих ресторанов. Сегодня мы будем эту высокую кухню готовить у себя. Напоминаю, я добавляю что-то лишнее, вы понимаете что и присылайте ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307. Поехали!
0: Что не так у шефа?
1: Итак, готовим сегодня классический гратен из кабачков под сливочным соусом. Нам понадобятся кабачки или цукини, мармелад, сливки или молоко, сыр, пармезан, чеснок, сливочное масло, мускатный орех, соль и черный перец по вкусу. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно,

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Если ваш ужин только начинается или вы придумываете, что же приготовить, никуда не переключайтесь, потому что мы готовили французское модное, вкусное, невероятно сытное блюдо, которое называется гратен, с большой историей, с возможностью, кстати, приготовить у себя дома. Я прочитала классический рецепт. Ваша задача была догадаться, что там лишнее. Поскольку сейчас все-таки у нас сезон кабачков, давайте не списывать со счетов этот овощ, который, как правило, передается из одних рук в другие, и бывает такое, что один и тот же кабачок оказывается в тех же руках. Ну, такая миграция кабачковая, можно и так назвать этот нонсенс. Но уж что есть, поэтому не отдавайте кабачки, вот будьте к ним снисходительными. Даже если в вашей семье никто их не ест, попробуйте приготовить гратен, скажите, что это картошка, не знаю, придумайте массу ухищрений. Ну, наши мамы и бабушки умели положить лук в суп и говорить, что там лука нет. Так давайте с кабачками так обходить и готовить из них высокую кухню, делать красивые, так скажем, оформления и выдавать за что-то невероятно вкусное. Я сегодня именно так и сделала, по-другому и быть не могло. Сделала гратен из кабачков под сливочным соусом. Это звучит как название, ну, вот, ресторанного блюда, которое приготовил только самый высококвалифицированный су-шеф. И я, конечно же, сделала что-то необычное на свой вкус. Некоторые, кстати, написали, что мускатный орех не входит. Нет, друзья, мускатный орех входит. Он молотый и маленькая щепотка есть в составе. Конечно же, есть и пармезан, и наши любимые кабачки. Но вот мармелад не идет в состав гратена, ну никак. Может быть, на десерт, пожалуйста, но вместе не стоит экспериментировать. Как говорится, дома не повторять. Ну, я нашла победительницу. Никнейм у нее ЛК, последняя цифра номера 2574. Анна забирает очень классный подарок от партнера компании «Атлант М». Сумку-холодильник. «Атлант М» — это автомобили с пробегом. Широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Обязательно обращайтесь, выбирайте свою машину мечты, слушайте «Минскую волну» именно в этой машине и наслаждайтесь классной музыкой. Я же, кстати, вернусь совсем скоро и расскажу, что за пранк случился в Великобритании, над кем пошутили, поверьте, будет весело.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

друзья, розыгрыши бывают разные. Иногда они заканчиваются не так хорошо. Но, в общем, новость прилетела из Лондона. Премьер-министр Великобритании попался на классический пранк. Глава британского кабмина Энди Бернем обменялся пачкой сердечных смс-ок с лжеглавой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В общем, британская дипломатия еще никогда не была так близка к провалу по переписке. Суть какая? Доверчивый политик радостно строчил сообщение воображаемой правой руки американского президента, пока в какой-то момент мозг не включил режим «стоп» и не подсказал, что настоящая Сьюзи Уайлз вряд ли обсуждает государственные дела смайликами в попыхах. Но когда до Даунинг-стрит все-таки это дошло, что душу изливали самозванцу, у посольства Великобритании в Вашингтоне случился микроинфаркт. Ну, это как минимум. Дипломаты тут же с криками помчались в Белый дом спасать телефон американской чиновницы от страшного хакерского взлома. Сама же улица Даунинг-стрит, известная, как водится, застегнулась на все пуговицы и делает вид, что они там просто погоду обсуждали. Ну или рецепты классического английского чая. Добавлять туда молоко или сливки. Никто не знает, чем история завершилась. Конечно же, все это умалчивается, но уж поверьте, даже там такие случаются пранки, поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Кто вам пишет, откуда пишет, не переходите по ссылкам. Ну, для всех это тоже известная информация. Но всегда безопасно и всегда полезно слушать «Минскую волну». Тем более 97.4 FM в Минске. Находите еще в радиоплеере, подписывайтесь на наши соцсети, там тоже всегда весело и интересно, тем более у нас же впереди самое яркое мероприятие ближайшей осени, 4 сентября. Приходите ко Дворцу спорта, чтобы отметить с нами самый яркий день варенья, 100 литров варенья. Кто себе позволит такое может? Никаких диет не надо, друзья, приходите, разыграем, получим порцию удовольствия сладкого, да не только сладкого, у нас еще больше подарков будет, ну и, конечно же, танцуем под любимых звезд. Даже сам Александр Солодуха обещал приехать. Ну, кто же откажется от такого мероприятия? 18.00. Дворец спорта. Ждем всех друзей «Минской волны». Ну, а я жду в студии Яну Довбенко вместе с новостями.

0: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в ГАИ и сколько может стоить автомобиль.
0: Новости.
1: Уверенный рост отмечается в аграрном секторе Беларуси. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Юрий Горлов. За 7 месяцев года объем воловой продукции увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика фиксируется во всех ключевых направлениях. Так, производство молока достигло 5,5 миллионов тонн. Также выросли показатели по производству яиц. Прогнозы на урожай остаются оптимистичными. Сбор сахарной свеклы, льна и основных овощных культур, включая картофель, ожидаются не ниже уровня прошлого года. Профилактическая акция «Мотоциклисты» завершилась в Беларуси. Об этом сообщили в ГАИ. За время мероприятия стражи закона выявили более 3500 нарушений со стороны водителей мототранспорта. Задержаны более 30 нетрезвых байкеров. Также более 200 водителей отстранены от управления транспортом из-за отсутствия водительских удостоверений. Госавтоинспекция продолжит контроль за мотоциклистами. Свидетелей нарушений просят сообщать по телефону 102 или в чат-бот МВД.
0: К новостям в мире.
1: Украина практически полностью исчерпала запас ракет для зенитных комплексов «Патриот». Об этом сообщает CNN. Дефицит снарядов ставит под угрозу эффективность противовоздушной обороны. При этом точное количество оставшихся перехватчиков пока не раскрывается. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, для защиты в зимний период стране необходимо 5% от запасов США. Глобальный кризис поставок усугубился масштабным расходом ракет в Персидском заливе. К новостям регионов. Веломарафон «Соль-Полесье» 2026 прошел в Солигорском районе. Мероприятие собрало более 3000 участников. Спортсмены преодолевали дистанции в 40, 75 и 130 километров. Маршрут пролегал по Солигорскому и Любанскому районам и включал подъем на Териконы. Мероприятие также носило благотворительный характер. Организаторы собрали около 150 тысяч рублей и направят их трем учреждениям образования. И в завершение выпуска. Суперкар Ferrari F50 продали за 14,5 миллионов долларов. Эта сумма стала рекордной для данной модели. Причиной высокой цены стал редкий желтый цвет Giallo Modena. Пробег от автомобиля составляет чуть более 7200 километров. Кроме того, в комплекте сохранились оригинальные гоночные ботинки TOTS Ferrari F50.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое родное. Как дома шоу.
1: Понедельник, 17 августа, Минская волна. Все идет по плану, друзья. Ну а если вы делаете ремонт или планируете его, не стоит отказывать себе в удовольствии посмотреть внимательно ящики, полочки, возможно, какие-то вещи, которые завалялись где-то высоко на антресоли, вы давно туда не заглядывали, а там, возможно, есть целый клад, который поможет реализовать мечту. Ну, что-нибудь, не знаю, телефон купить, машину или как минимум съездить в какое-нибудь интересное путешествие. Потому что новость, которую я вот нашла, меня даже немножко вдохновила что-то сделать. Потому что тайник с золотом на 9 миллионов евро нашли бельгийские рабочие во время ремонта подвала. Клад был замурован в стене бывшей пивоварни. Внутри оказались 49 пронумерованных золотых слитков и около 4000 старинных монет. Находку, кстати, сделал молодой парень 18 лет. Вместе со своим коллегой они тут же сообщили полицейским, которые теперь пытаются установить происхождение сокровищ. Ну, по-другому и не назовешь. И я подумала, вот что вы в своей жизни находили самое необычное, эпичное, что... То, о чем хотелось бы рассказать, может быть, это деньги в банке из-под кофе или ключи в холодильнике. Напишите свои истории в Viber, Telegram, номер у нас неизменный, 8029-1010-307, либо в Telegram-бот, чат, я оттуда тоже с удовольствием прочту. Признаюсь честно, я, кроме как деньги в зимние куртки, ничего такого и не находила. Но, поверьте, было, правда, приятно. У вас, возможно, есть истории поинтереснее, по, так скажем, драматичнее, и, может быть, помогать что-нибудь. Ну, в общем, жду сообщений. В этом часе будем обсуждать все ваши находки. В финале обязательно расскажу, какая погода планируется на территории нашей страны и в городе Минске. Ну, а впереди море классной музыки, которая вас взбодрит и заставит этим вечером немного подвигаться. Хоть на своей кухне, возможно, вы в тренажерном зале. Да, даже если находитесь в своем автомобиле, тоже не стоит засиживаться. Лучше как-то подвигаться вместе с «Минской волной».
0: Легко и спокойно, как

0: МВ-радио. Как дома шоу на МВ-радио.
1: Ну что, еще раз добрый вечер, Минская волна на связи. Мы здесь обсуждаем, какая находка была у вас самая эпичная, потому что тайник с золотом на 9 миллионов евро нашли бельгийские рабочие во время ремонта подвала. Я знаю, что многие люди, особенно когда оказываются, ну, не знаю, в новой даче или какой-то новый дом приобретается, хочется перебрать все шкафчики, все вещи, которые там остались, и, возможно, найдете свой клад, свои сокровища, которые можно потом либо перепродать, либо как-то использовать в собственных целях. Ну и, конечно, все в глубине души, но мы же, знаете, поисковики каких-то необычных вещей. Я знаю, что иногда какая-нибудь старая вещь, это не обязательно должны быть деньги или там золото, бриллианты, может оказаться для вас, ну, какой-то очень такой важный, например, зеркало необычное, либо вещи, которые подлежат реставрации, их потом можно передавать из поколения в поколение. В общем, сокровища у каждого из нас свои. Ну и попросила я написать сообщение. Мне понравилось от Елены. Искала смартфон 2 часа. Звоню на него с домашнего. Глухо. Нашла случайно, когда пошла греть обед. Смартфон мирно лежал на тарелке внутри микроволновки. Видимо, когда ставила суп, рука просто разжалась не там, где надо. Хорошо, что кнопку старт не нажала. Елена, я не проводила этот эксперимент и думаю, что не стоит, если бы вы нажали старт. Что бы случилось со смартфоном? Это рубрика «Вредные советы», которые повторять точно не нужно. А вот Виктор написал: делал генеральную уборку на кухне, решил выкинуть старые сыпучие продукты, которые стояли еще с прошлого века. Ну, такой хозяин Виктор. Беру бумажную пачку соды, а сода, кстати, ни у кого никогда не заканчивается. Чувствую, тяжеловато и гремит. Разрываю картон, а внутри в полиэтиленовом пакетике лежит обручальное кольцо бабушки, которое считалось утерянным с 90-х годов. Как оно туда попало? Загадка века. Возможно, бабушка так надежно прятала от воров или просто убирала на временное хранение, что время ремонта, в общем, пришло, и кольцо было найдено. Ну, хорошо, что вы нашли, а если бы выбросили, было бы жалко. А так, находка, которую, знаете, можно тоже передавать, как говорится, семейную реликвию, бабушкино кольцо, которая сохранилась в соде. Мораль какая? Что соду выбрасывать нельзя. Это оберег, это талисман каждой семьи. И сода хранится там всю жизнь и передается, как и кольцо, из поколения в поколение. В общем, ключ от сейфа кто-то нашел. Зовут его Артем. Пережили переезд в новую квартиру. Поздравляю. Разбираем подвал, доходим до стратегических запасов домашней консервации, которую передала теща. Открываю 3-литровую банку с огурцами. Съели, дошли до рассола. Выливаю остатки в раковину, а дне брякает что-то железное. Достаю маленький ключевой замок от старого сейфа деда, который мы вскрывали болгаркой 5 лет назад, потому что ключей никто не нашел. Теща – гений конспирации. Вот хорошо, что эта история закончилась позитивно, что не надо было ехать в больницу скорой помощи, что никто его, стоматология, как говорится, тоже не озолотилась, зубы у всех на месте. Ну и в целом ключи хранить в консервации, ну так себе затея. А вдруг вам резко надо было вскрыть сейф, а как? Ну опять же, дедушка, бабушка знали, до вас уже эта информация не дошла. Поэтому те, кто прячут вот так основательно свои ключи от сейфов, ну вы же предупреждайте, давайте инструкцию какую-то для своих внуков и правнуков, чтобы потом смогли найти, а то мало ли что в жизни бывает. Друзья, пишите ваши истории, какая была самая эпичная находка в жизни. Может быть, кто-то нашел деньги, кто-то, вот как наш слушатель, кольцо в соде, а кто-то ключи от сейфа, которые вскрыли давным-давно, но зато огурцы оказались, надеюсь, вкусными. 8029 10 10 307 – это Viber и Telegram.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: МВ Радио. Как дома шоу на МВ Радио.
1: Во время ремонта подвала рабочие нашли в Бельгии клад на 9 миллионов евро. В общем, там и золотые слитки, и старинные монеты. И, вы знаете, эта новость меня спровоцировала задать вам вопрос, какая находка в вашей жизни была самой эпичной. Есть вещи, которые, знаете, иногда даже забываешь, что ты их потерял. Я, правда, признаюсь, много чего теряла и не находила. А вот есть люди, которые теряли действительно ценные вещи и золотые кольца, и мобильные телефоны, и потом в каких-то неожиданных местах, как холодильник, микроволновка или банка соды, находили вещи, которые там завалялись, или даже в банке из-под малосольных огурцов. Но психологи, кстати говоря, тоже интересную версию выдвинули для того, чтобы правильно реагировать на внезапную находку, потому что кто-то видит в этом какие-то, знаете, есть приметы, да, если ты нашел что-то золотое или драгоценное, значит, это не очень хорошо. Но на самом деле правильная реакция на эту вещь — нужно поблагодарить прошлому себе за то, что ты где-то что-то оставил, если ты находишь все-таки свои вещи, да, без излишней самокритики и проверки уровня усталости, потому что вместо того, чтобы сразу пугаться или ругать себя за рассеянность, психологи советуют использовать момент как полезный индикатор текущего состояния нервной системы. И нужно обязательно снизить градус самокритики при абсурдных, например, находках. Если вы нашли телефон в холодильнике или ключи в духовке, не называйте себя глупыми словами и не пугайтесь признаков раннего старения. Мозг просто переключился в режим энергосбережения из-за многозадачности, чем мы грешим, особенно современные люди, когда отвлекаемся на телефон. Вышла из комнаты, да, идешь, все, мне нужно зайти в холодильник, там взять воду, попить. Ты выходишь, ты не понимаешь, зачем ты идешь, куда ты идешь и что ты делаешь. Я уверена, что это случалось с каждым из нас. Можно над ситуацией, правда, просто посмеяться, вот если телефон оставили в холодильнике. Ну, так бывает. Но если вы нашли уж подарок, да, я говорю про денежные находки, нашли заначку в старой куртке или на антресолях, разрешите себе искреннюю радость и не пытайтесь сразу распланировать эти неожиданные деньги на скучные коммунальные платежи. Психологи рекомендуют потратить хотя бы маленькую часть на сиюминутное удовольствие, чтобы закрепить положительный дофаминовый отклик. Именно так это называется. Поэтому понимаете, что нужно с деньгами делать, которые вы нашли. Просто их сразу тратьте. Вот захотели суши себе заказать вот на те самые 100 рублей, ну, позвольте себе чуть лишнее, чуть больше. Можно провести экспресс-аудит ресурсов. Внезапные масштабные потери и находки в странных местах – это всегда сигнал красного флажка от организма. Если вы начали регулярно класть вещи не туда, это повод спросить себя, сколько часов я сплю, когда у меня был полноценный выходной. Просто нужно отдохнуть и расслабиться. И главное еще, знаете, избегать магического мышления, тревоги. Иногда люди пугаются внезапно найденных старых вещей, думают, что это плохая примета или знак из прошлого. Психологи советуют возвращаться в реальность. Вещь лежала там по чисто технической причине. Ее забыли, переложили, и не она несет в себе никакой мистики. Не надо искать в ней каких-то двойных смыслов, подводных моментов или что-то это такое необычное. Относитесь к этому легче, и все будет хорошо. Поэтому жизнь наша тоже преподносит приятные сюрпризы, в том числе не надо искать чего-то плохого. И я, кстати, скоро вернусь и расскажу, какой сюрприз преподнесет нам всем погода. Будет тепло, либо наше стандартное белорусское лето продолжится.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Абаканская волна. Свое родное, как дома шоу. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра на территории нашей страны грозы. Ветер порывистый. При грозах будет шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью. В основном составит от 9 до 15, по югу до 18. А днем в затяжных дождях максимальная температура не превысит 14-20. По юго-востоку при прояснениях воздух прогреется от 21 до 27 градусов тепла. В любимой столице завтра 14-16 градусов тепла, ветер северный, дожди, поэтому не забываем брать с собой зонтики, не забываем брать наушники, чтобы слушать Минскую волну везде, где бы вы ни находились. Никакой дождь нам точно не помешает наслаждаться этими летними деньками, потому что август — это, на мой взгляд, самый такой долгожданный месяц, когда большинство отдыхает, большинство наслаждается погодой. Вы тоже продолжайте это делать вместе с МВ Радио. На протяжении 3 часов с вами была я, Вика Красовская. Завтра обязательно услышимся в 17:00. Пока-пока!

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская волна.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.